0: Цибурец! Имодока нианде!
1: Обожаю, нианде!
0: Митсубиши ша 0 километра на ногу! Ежо вунди жу вунди ангаси вгуанца вага рифти мна!
1: Мамура, ежо вузи мамура иду! Фонесе вай вунь! iPhone 17 Pro Max!
0: Га он дебера, дебера! Ако шаман, му зунгу рику ича мури миси нуай!
1: Мамуда ва зунгу нченти Момо Бэй!
0: Момо нде? Nawe waba Momo Bay ukabona amahirwe yo kuba mu banyamahirwe batsindira amafaranga agera kuri miliyoni ebyiri buri cyumweru iPhone 17 Pro Max Samsung 24 cyangwa igihembo nyamukuru cya Mitsubishi shyashya. Icyo bigusaba nta kindi rero, ishyurisha Momo Pay buri uko ugiye kugura ikintu, hanyuma ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego wiyandikishe muri Momo Bay. Waba uri umucuruzi ufite konti ya Momo Pay cyangwa umukiriya wa Momo, ushobora gutsindira Mitsubishi nshya. Bihuta